0: ᱦᱮᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱚᱯᱚᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱵᱤᱥ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱩᱰᱩᱝ ᱜᱤᱲᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱝ ᱩᱪᱤᱛᱟ ᱮᱢᱚᱱᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱱᱛᱮ ᱰᱨᱮᱥᱤᱝ ᱢᱮᱴᱮᱨᱤᱭᱟᱞ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱷᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚᱨᱚᱯ ᱰᱮᱴᱚᱞ
0: ᱵᱚᱨᱚᱯ ᱰᱮᱴᱚᱞ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱩᱪᱤᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ